0: Браса бу бесиня бисе
1: Пасху.
0: Сиги браса нума. Мы с тобой зомби, то зомбраса. Брасе, балягуне, вот это либер.